0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
4: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62. Пограничников 105.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 29 августа в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 15. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
3: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ТСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
4: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.рф.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
10: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Нове радіо. Радіо.ру.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Время не остановишь.
0: Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
4: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Новое это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновой.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
13: Супер новинки.
0: Новое радио.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

creature.

вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 29 августа в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 15. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Витапарк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.

0: Это Джакалин.
1: С вами Полина Гагарина.
2: Это Сергей Жуков. Группа «Руки вверх».
3: Это Эльвира Тен.
4: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
5: Всем привет, это группа «Астудио».
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: Это Ханна.
8: С вами Джиган.
9: Всем привет от группы «Пицца».
10: Слушай новое радио.
11: Привет всем, это Сергей Лазарев.
12: С вами Мария Краймбрэй.
13: С вами Тима Белорусских.
14: С вами Лена Темникова.
15: Мы группа «Би-2».
16: Новые.
17: С тобой Даня Нилетто.
18: Это «Звонки».
19: Всем привет, это Мэри Гуд.
20: Мегалибри и Мави.
21: Меня зовут Ёлка.
22: С вами Джонни.

0: Селезнева. И да пребудет с нами хорошая погода.
1: Новое радио. Присоединяйся погромче. NewRadio.ru.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Заходи без причин.

0: Реклама. Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые экокварталы Соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
1: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.

0: Новое это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджи Смеш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кока.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
13: Юрадио.ру.
0: Новое радио.
14: Я тебя

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Один плюс один.

Ти думав себе нарожку.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 29 августа в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 15. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
3: «Соцветие». Эко-квартал.
4: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа строительных компаний «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
5: Реклама.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ДСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Один из крупнейших бассейнов Красноярска «Сокол» открывает набор в детские группы обучения плаванию. Профессиональные тренеры помогут ребенку уверенно чувствовать себя в воде, научат правильно дышать и освоить технику плавания в 50-метровом бассейне. Плавание – это спорт, уверенность и навык, который останется на всю жизнь. Запишите ребенка в бассейн «Сокол» уже сегодня. Пограничников 105-226-49-49.
10: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Надя.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Такая круть! Еще хочу!
4: Это ты о чем?
3: Была в аэрокомплексе SkyFly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
4: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
3: Тогда звони в аэрокомплекс SkyFly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
5: Для лиц старше 9 лет.

0: Новое это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хам Алиеновой.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
13: Новое радио.
0: Новое радио.
14: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Это моя Мишель. Встречайте наш новый трек с Бастой «Если я буду танцевать» на новом радио.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 29 августа в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 15. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Супер-хиты.
4: И ты.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы Соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
2: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа «Строительная компания АРС». ООО «Специализированный застройщик». ТСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Красноярск. 6 сентября. 17:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: 15 минут и все?
10: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.
2: Новое радио.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 29 августа в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 15. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
3: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа строительная компания «Арс». ООО «Специализированный застройщик». ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
4: Реклама. Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15.

0: застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок» — новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале «Ю».
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
0: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 15 минут и все?
5: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradoitsa.rf.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
6: Осень в термах «Сокол». Время ярких выходных для всей семьи. Анимационные программы, творческие мастер-классы, шоу и развлечения для детей. А еще теплые бассейны, включая уличный. 9 саун и хамам. Живая баня на дровах и настоящий снег круглый год. Всем гостям терм доступен большой 50-метровый бассейн. Термы «Сокол». Как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105. 226-49-49.
7: Новое радио. Радио.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. Реклама.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Новое радио.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 29 августа в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 15. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Красноярск 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новое радио.
6: Радио.
7: В теле.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Выстрелить можно только...

0: ли отпустила?
1: О, боже, нет!
0: Целый месяц ничего не беспокоит.
1: Right round, лох.
0: Никаких криков.
1: Пожалуйста!
0: Никаких споров.
1: Поставь лучше песню. Что ты людей мучаешь?
0: Никто не бесит.
1: Не стоит им дарить свою любовь.
0: Вы даже начали привыкать. К сожалению, это не лечится.
1: Я вам клянусь, я месяц в дурке лежал, там не было такого.
0: 1+1. Утро на грани.
1: Увеличиваем дозировку.
0: С 31 августа с 7 утра по будням. Утреннее шоу 1+1.
1: Тут спрашивают, а рубрика «Обзови Олега» не планируется?
2: Я вас забаню всех.
0: То самое шоу. На новом радио.
1: Упс!
0: Смиритесь. Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы Соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
2: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 18.45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: 15 минут и все?
4: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
6: Слушай.

Игорю.

0: Реклама. Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
13: Новое.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15, завтра воскресенье 30 августа небольшой дождь, днем плюс 22, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой, спокойное утро, лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые экокварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
3: «Соцветие». Экоквартал.
4: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа строительных компаний «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на «Наш.ком.рф».
5: Реклама.
6: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
7: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
8: Предприниматели, привет. На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск. 10 сентября в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Какая круть! Еще хочу!
11: Это ты о чем?
10: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
11: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
10: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
12: Для лиц старше 9 лет.
13: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
14: Ты в своем уме?
15: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
16: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
17: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
18: Новое. Новое. На новом.
17: Лирик. Аутентичность.

0: Красноярске 2. Новое радио.
1: Вот в это время уже суббота как будто бы на нормальный день похожа. Доброе утро, ребятушки. Шикарного продолжения выходных и шикарного продолжения лета. Не хочется говорить про завершение. Данил Михайлов ответит за саундтрек дня. Мое почтение.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».

0: Не хочется говорить, что выходных этим летом больше не будет. Уже сказал. Сменю теперь интонацию на более позитивную. Друзья, скачивайте Radio Hub. Это новинка приложения нового радио. Она так и называется Radio Hub. И теперь в нем есть подкасты. Захотел что-то послушать, переслушать? Пожалуйста, всегда рады. Вот, ну а так еще напомню, что 1+1 возвращается в понедельник, а также старые серии тоже можно легко переслушать в Radio Hub, скачивая его в своем магазине приложений. Суперхиты и суперновинки 12+.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама. Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые экокварталы соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
1: Эко-квартал. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф».
2: Группа строительной компании «Арс». ООО «Специализированный застройщик». ТСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 15 минут и все?
8: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
10: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
11: Супер хиты, супер, супер новинки, новое радио, новое.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Да ладно, все уже лечится, главное анализы вовремя сдать. Это, кстати, не только Джуджук касается. Тестостерон на новом радио, друзья. Вон, кстати, про коронавирус. Нет-нет, да опять начинают говорить. Звучит как будто бы не к добру, поэтому и не будем. Будем о позитиве и об отличной музыке, как и всегда. К ней скоро. Ну а прямо сейчас напомню, что с понедельника...

0: 31 августа. Ты со мной?
1: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООО «БТ».
9: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
11: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
12: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
13: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
14: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
15: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

Вот сижу и думаю, что-то забыл. Что-то в голове вот как будто бы недоделанное. В субботу, в принципе, нормально так думать и не напрягаться на эту тему. Но не в моем случае, друзья. Напомню, что продолжается игра «Зацепи новинку». Сегодняшний трек цепляем. Это Ваня Дмитриенко, недоступно. Поэтому даже отрывок ставить не буду, все его прекрасно знают. Напомню, номер телефона 8-495-232-1632. Как только Ванечка заголосит, ты дозваниваешься, и я даю тебе 2000 рублей. Ну, как?

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Вот сейчас вот уже нормально, уже можно начинать выходные, кофеечку там на балконе выпить. Хотя, если ты меня слышишь, то, скорее всего, уже давно весь в активностях. Отличный суббот тебе, с нас отличный саундтрек.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ну а мы в зоне доступа, хоть и дозвониться не так-то просто. Это подтвердит Руфиля из Сургута. Руфиля, привет.
1: Привет, привет.
0: Так, ну рассказывай, с какой попытки дозвонилась?
1: Ой, я всю неделю пыталась дозвониться, но попытки 10-й, наверное.
0: О, неплохо, хороший результат. Ты дозвонилась из Сургута. Я знаю, что группа «Рамштайн» есть о вас песня. «Дури Сургут», это вот первое.
1: А, да-да-да, я слышала.
0: Да. И второе, скажи, какую песню сегодня ловим, кстати, да, чтобы все правила соблюсти.
1: Ваня Дмитриенко «Недоступна».
0: Ни слова больше. 2000 рублей улетели в Сургут. Это правда, что в Сургуте на 2000 можно купить 4 огурчика и, может быть, еще чупа-чупс? Или же преувеличивают? Преувеличивают.
1: Не, преувеличивают.
0: Ну, прекрасно. Руфиля, поздравляю тебя. Хорошего продолжения дня.
1: Все, спасибо большое.
0: Всего доброго. Друзья, ну вот видите, выходные... У денег нет выходных. Даже люди из Сургута легко дозваниваются. Ну, как легко. Это я, конечно, сейчас приврал. Номер 8495-232-1632. Как только сегодня услышите Ваню Дмитриенко, дозванивайтесь. 2000 рублей отдам с удовольствием беспощадно.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
4: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
5: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент – тихого счастья.
6: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф».
7: Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик». ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Красноярск. 6 сентября. 17:00. Для лиц старше 16 лет.
10: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-Долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-Долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
11: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
12: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: 15 минут и все?
15: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
16: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
17: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
18: Слушай,

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Куда пропала Бьянка?
2: Понимаешь, это очень странный и на самом деле не совсем приятный вопрос.
0: А насколько для тебя изменился шоу-бизнес?
2: Очень сильно. Он изменился кардинально. Сейчас все более так... Чуть-чуть надпись, но я тоже не вижу в этом ничего плохого.
0: Хейт ты сейчас получаешь?
2: Мне писали, что я плохо пою, песни, что я страшная, ну это естественно. Что я жирная, когда я весила 49 килограмм при росте 168.
0: Почему в твоих песнях, в последних, стало достаточно часто употребляться много мата?
2: В свое время я очень сильно R&B пыталась сделать народным.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. 18+. Реклама.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
8: ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
7: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
11: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «ПТ».
12: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
14: Да вы заработали.
15: Что?
14: А что?
15: Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Медуза, Джеймс Хартер, Элли Дуэ и Фаст Бой на новом радио. Вот пока перечитал имена, уже и песня закончилась. Вообще, если все имена и псевдонимы чаще всего более-менее понятны, то вопрос, почему Фаст Бой получил такой никнейм, остается открытым. Тем более, это вообще диджейский дуэт. Ладно, еще есть неплохой нейминг, типа голландский штурвал. Дарю, если надо. Новое радио, суперхиты, суперновинки. К ним скоро.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра, воскресенье, 30 августа, небольшой дождь. Днем плюс 22. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
4: «Соцветие». Эко-квартал.
5: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа «Строительная компания» «Арс», ООО «Специализированный застройщик» ТСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
6: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
7: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
8: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на...

0: Красноярске 4. Новое радио.
1: И новинки тоже в порядке. Ребятушки, маленькое напоминание всем, кто на работе проводит субботу. Сейчас попьем чаечку, потом сиеста, потом там-сям, и, в принципе, можно в выходной возвращаться. Красивого дня!
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Догадаешься, кто поет? 100% догадаешься. Делов-то кучу посмотрел на магнитолу, и все там написано. Коста Лакоста и ЛДжей на новом радио. А вот, кстати, в нашем шоу на ютубчике, который выходит, чей трек называется «Такая штука не прокатит», там все без подсказочек. Вот, ребятушки, подсказки есть в Радиохабе. Радиохаб обязательно скачивай в своем магазине приложения. Это вообще крутейшая приложука, которая позволяет слушать новое радио 24/7 и переслушивать то, что особенно понравилось. Вот, например, соскучился по 1+1, берешь и слушаешь. Даже в субботу. Берешь, да скучаешь, как-то плохо было бы. Новое радио, суперхиты, суперновинки. Скачивай Радиохаб 12+.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: на YouTube, ВК-видео и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
4: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф».
5: Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик». ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
7: Ты в своем уме?
8: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. «Илан Авто». Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. «Илан Авто». Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
9: О, «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
10: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Вита Парк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
11: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62. Пограничников 105.
13: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Нове радио. Радио.ру.

0: на новом радио. Реклама.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая, пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет!
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Получилось. Вы вылечили рак?
9: ОККО представляет.
10: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
11: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
12: Это открытие изменит все.
9: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
13: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
14: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit Pay.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit Pay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
15: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
16: Он мне изменил.
15: Горько.
16: В нашей семье давно нет любви.
15: Горько.
17: Все разрушилось. Все.
15: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
18: Ты выйдешь за меня замуж?
16: Да.
15: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
19: Да что вы заработали?
7: Что?
19: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
15: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Новое радио.

I'm Hustler на новом радио. Данила Михайлов тоже на месте. Заглядываю в календарь странных праздников и вижу, что здесь сегодня как-то и не странно. В общем-то, отмечается нынче праздник русского напитка. Тоже в субботу этот праздник игнорируют. Дальше. День дальнобойщика и день рождения мотоцикла. Так, ну, дальнобойщикам с мотоциклистами, не дай бог, встретиться, как говорится. Красивого продолжения дня с нас. Прекрасное продолжение.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу, а для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
5: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
4: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
6: Мой сын никуда не поедет от меня.
4: На телеканале «Ю».
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
11: Новое.

0: Красноярске 5. Новое радио.
1: Все так, ребяшки, немножечко странной информации. Например, для имитации оргазма достаточно 10 секунд. Для имитации работы в рабочее время нужны скиллы серьезнее, уж особенно в субботу. Вот, ну и мы не из простачков. Данил Михайлов на месте. Мое почтение.

0: Hollow. Классная песня. И артист великолепный. Но имя его называть я не буду. У меня почему-то цензор не получается. А вот про Radiohub расскажу. Radiohub звучит хорошо и звучит на слух. И звучит в радио, как радиоприемник. В общем, со всех сторон звучит потрясающе. Radiohub. Radiohub. Теперь здесь есть... подкасты. Скачивай Radiohub в своем магазине приложений. Новое радио, суперхиты, суперновинки 12+.
1: Новое радио и Velvet Music.

0: Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой, спокойное утро, лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие» — главный ингредиент тихого счастья.
6: «Соцветие» — эко-квартал. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф».
7: Группа строительных компаний «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: радио. Юрадио.ру. Новое радио.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы.

0: Немножечко рэпчика от Артика, который он уже как будто бы перестал практиковать в новых композициях. Друзья, это новое радио, суперхиты, суперновинки всегда. Календарь бесполезных праздников сегодня пуст, потому что хватает полезных. Там и день дальнобойщика, и, понимаешь ли, день традиционного русского напитка, не указано какого. День рождения мотоцикла. Кстати, сезон, наверное, уже заканчивается потихоньку. Хотя, нет, нет, траплю события, ничего не заканчивается. И как и лето тоже как будто бы не заканчивается, как будто в Москве, как минимум, оно только-только наступило. Я еще раз напомню, что ни один летний день не должен быть профукан. Красивого продолжения.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра, воскресенье, 30 августа, небольшой дождь. Днем плюс 22. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
4: «Соцветие». Эко-квартал.
5: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа «Строительная компания» Арсенал. Специализированный застройщик. ТСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
6: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Такая круть! Еще хочу!
3: Это ты о чем?
2: Была в аэрокомплексе «Скайфлай». Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
3: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
2: Тогда звони в аэрокомплекс «Скайфлай». 205-0587 или смотри на сайте myskyfly.ru.
4: Для лиц старше 9 лет.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
6: Слушай,

0: Красноярске 6. Новое радио.
1: И супер новинки тоже здесь. Вообще жив-здоров и на работе. Это я уже про себя, Данил Михайлов на месте. Ты знаешь, как будто бы не обламываюсь абсолютно. Верю, что и ты не обламываешься. Тебе отличного продолжения выходных. С меня подходящий музыкальный аккомпанемент. Рукам.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
6: И как

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьких.

0: Исследования показывают, что многие слушатели нового радио, конкретно до 20%, вот этот самый Курасон сейчас слушают через интернет, через приложение, через умные колонки, ну и так далее. Так вот, ребятушки, для вас у нас разработана суперновинка нового радио – Радиохаб. Теперь в нем еще не только стриминг и поток, а еще и записи прошедших эфиров. Скачивайте Радиохаб в своем магазине приложений. Новое радио, суперхиты, суперновинки 12+.
1: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер, чтобы почувствовать,

0: Ты со мной?
1: Реклама.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Татьяна Куртукова.
3: Матушка, земля, белая березняка.
0: Спустя столько времени трек стал популярным.
3: Да.
0: А чем вы можете объяснить?
3: Совокупность событий определенных, которые у нас происходят в нашей стране и за ее пределами, они накладывают определенный отпечаток.
0: У шамана появилась конкурентка.
3: Ну вот что это такое, да.
0: Когда появились вы, вас стали называть шаманом в юбке.
3: За себя могу сказать уверенно, что я не считаю его своим конкурентом.
0: Какая классная Татьяна, лишь бы не зазвездилась.
3: Не хватает воспитания, я надеюсь. У меня заложили то, что в первую очередь всегда нужно оставаться человеком и быть человеком, и взращивать в себе как раз-таки не звезду, а личность.
0: Ради чего вы сейчас живете?
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама ООО «БТ «Мерфер».
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге. Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
12: Получилось. Вы вылечили рак?
13: ОККО представляет.
14: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
15: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
16: Это открытие изменит все.
13: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
17: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
18: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
19: Новое радио.

0: Аарон Смит и Лувли на новом радио. Прям вот нравится песня, классная. Данил Михайлов тоже на месте. Я только что удивился новости, которая, в общем-то, и не новость, просто интересный факт. Оказывается, Оззи Осборн, великий ужасный князь тьмы, сдал на права с 19-й попытки. С 19-й. Только в 60 лет он их получил, когда сдал все экзамены. В принципе, до 60 ему, наверное, и садиться было некогда за руль, все дело, он был занят. Ребятушки, это новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. К ним скоро.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15, завтра воскресенье 30 августа небольшой дождь, днем плюс 22, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СС Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: От суперновиночку роднику и ловим сегодня. Напомню, когда услышишь Ваню Дмитриенко с треком «Недоступно», набирай 84952321632. Если я отвечу, то ты выиграл, получишь 2000 рублей на счет мобильного телефона. Такие пироги.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Dive Into Me, ЛГК на новом радио. Погрузись в меня, предложение такое. Имеется в виду внутренний мир, а не то, о чем ты мог подумать, хулиган. Мое же предложение следующее. Продолжать погружаться в выходные, в летние выходные, под суперхиты и суперновинки, как и всегда, это новое радио, а осенью будем погружаться в музыкальность.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений.

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро, лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы Соцветие. Главный ингредиент тихого счастья.
6: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф».
7: Группа строительных компаний «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: радио.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ну а мы активно в зоне доступа. Это подтвердит Оля. Прошу прощения. Подавилась чаечком. А, Олечке из Санкт-Петербурга дозвонилась. Оля, привет.
1: Да, всем привет. Москва, привет. Ура, я дозвонилась. Первый раз в Москву.
0: Бери больше, дозвонилась во всю страну. Все тебя сейчас слышат. 300 городов вещания. Еще сколько людей через интернет слушает новое. А скажи, по какому поводу звонишь?
1: Я звоню выиграть 2000 рублей и всем сказать, что надо было ловить песню Вани Дмитриенко. Только я забыла, какая-то она взлетная, любовная. Блин, вообще, я так нервничаю, так переживаю.
0: Не переживай. Чиллинг, 2000 рублей уже у тебя на счет отправились. Песня называется «Недоступна», она любовная, в принципе, как и 100% творчества Вани.
1: Точно, точно.
0: Так, ну а теперь давай порадуемся что-нибудь хорошее про Санкт-Петербург. Расскажи, вот как вот, помимо того, что ты сейчас дозвонилась в эфир. А, во-первых, подтверди, что мы с тобой не друзья никакие. А то ведь подумают
1: нет,
0: сейчас.
1: Друзья, я даже, если честно, не знаю, как вас зовут.
0: Вот.
1: Давайте и... познакомимся.
0: Давайте, очень приятно. Меня зовут Данила. Ну, можно как-нибудь еще назвать. Вообще легко, у меня тут имен целая куча. Вот. Олечка, а ты из какого района в Питере?
1: Я из Московского.
0: Ой, Московского. Ну все, просто прям благодать, а не район. Давай, прилетай
1: да,
0: уже.
1: Да, на солнце, лето, 22 градуса, тепло. Но я, правда, на работе.
0: Ну, собственно, в этом мы с тобой похожи. Передаем привет всем, кто-то должен все-таки трудиться, да, по субботам немножечко.
1: Да.
0: Ну и пара тысяч, приятный бонус к основному доходу. Олечка, лучшее. Поздравляю, пока-пока.
1: Спасибо огромное, спасибо, новое, я вас обожаю, спасибо. Вообще, я в шоке, что я дозвонилась и выиграла.
0: Очаровательно, ребятушки. Вот приятно такие эмоции дарить. Вот, казалось бы, 2000 рублей невеликие деньги, но факт победы душу греет. 8-495-232-1632 наш телефонный номер. Как только слышите Ваню Дмитриенко, вы знаете, что делать.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитной карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООО «БТ».
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
10: Получилось. Вы вылечили рак?
11: ОКК представляет.
12: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
11: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОКК. 18+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: Да что?
16: Что?
15: А что?
16: Перевозки – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
18: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
2: Новое радио.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15, завтра воскресенье 30 августа небольшой дождь, днем плюс 22, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой, спокойное утро, лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
3: «Соцветие». Эко-квартал.
4: Телефон 215-5009. ЖК «Соцветие.рф».
5: Группа «Строительная компания» «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010». Проектная декларация на наш.ком.рф.
1: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
5: Моя игра. Моя игра. Это вот это.

0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: И новинки тоже в полном порядке, ребятушки. Работаем, чтобы вы комфортно чилили. В том числе и на работе. Так вот, для чила у нас имеются 20 минут только музыки. Будут и крем-сода, и Женя Трофимов, и гости из будущего.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Прохор Шаляпин.
3: Да, у меня нет ни одного хита, зато я сам хит. Учитесь, неудачники. Тьфу. Я радуюсь тому, что многие мои коллеги занимались музыкой, а она просто никому не нужна оказалась. Да, меня всерьез никто не воспринимал многие годы.
0: Не без
3: сейчас
0: этого,
3: никто
0: не
3: всерьез...
0: без этого.
3: Но
0: не
3: мне
0: без
3: не
0: этого.
3: Надо ваши серьезные отношения. Друзья,
0: всех очень сильно интересует, с помощью чего ты зарабатываешь.
3: У меня есть на вино, у меня есть на еду, мне есть где жить, я живу практически в центре Москвы. Чего еще надо? Потому что ко мне тоже прилетали инопланетяне.
0: Подожди. Я сейчас...
3: Чего? Ко мне прилетали какие-то сущности, понимаешь? Я не знаю, может быть, какие-то мои подруги там из прошлых миров.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
2: Реклама.
4: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
5: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
6: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоиз.
2: С вами Анет Сай.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Йолка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: «Что было раньше?» По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «ПТ». Не оферта.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Сейчас главное верить и ждать.
0: 7 сентября скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Новое радио.

0: слышим вот этот ангельский голосочек Мелани Мартинес. И трудно представить, что когда-то она начала карьеру с того, что исполнила кавер на композицию «Токсик» Бритни Спирс. Ну это ладно, предание старины глубокой. Новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. К ним скоро.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра, воскресенье, 30 августа, небольшой дождь. Днем плюс 22. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Один из крупнейших бассейнов Красноярска «Сокол» открывает набор в детские группы обучения плаванию. Профессиональные тренеры помогут ребенку уверенно чувствовать себя в воде, научат правильно дышать и освоить технику плавания в 50-метровом бассейне. Плавание – это спорт, уверенность и навык, который останется на всю жизнь. Запишите ребенка в бассейн «Сокол» уже сегодня. Пограничников 105. 226-49-49.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: И новинки в полном порядке. Одна из них поможет подзаработать. 8-495-232-16-32. Это наш телефон. Звони по нему, как только услышишь песню Вани Дмитриенко. Недоступно, если дозвонишься. 2000 рублей твои.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
6: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Пам-пам-пам-пам. Очаровательный диалог у меня только что был с прекрасной Надеждой из Владимира. И вот к чему он привел. Надежда, привет.
1: Привет.
0: Во-первых, хочу тебе денег перевести. Скажи людям, какую мы песню сегодня ловим.
1: Ваня Дмитриенко, недоступно.
0: 2000 рублей твои. И теперь второй спасибо. Вопрос. Да, ты выходные на работе проводишь или отдыхаешь где-то?
1: Отдыхаю.
0: Очаровательно. На отдыхе подзаработать немножко денег. Супер вообще. Ну что ж, не буду тебя больше отвлекать. Продолжай.
1: Спасибо.
0: И за нас тоже отдохни, за тех, кто работает. Пока-пока. Друзья, напоминаю, номер 84952321632. Ну а дальше вы знаете.

0: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
2: Ты в своем уме?
3: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
4: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
0: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: можно слушать новое радио через приемник. А можно по-другому. Ребятушки, встречайте новинку в приложении нового радио «Радио Хаб». Теперь здесь есть подкасты, так и написано. Пропустил любимое шоу в эфире? Ничего страшного, включай его тогда, когда тебе удобно. Скачивай «Радио Хаб» в своем магазине приложений. Новое радио, суперхиты, суперновинки, 12+.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.

0: на новом радио.
1: Какой ужас.
0: Смиритесь. Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Красивый проигрыш. На нем будет, наверное, очень даже так комфортно напомнить о том, что у нас повтор проекта «Что было раньше?» через 10 минут. Женские голоса будем слушать, получать удовольствие. Ну а до той поры успеем еще и немножечко мужских услышать.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Все так, это проект «Что было раньше». Данил Михайлов на месте. Слушаем крутые треки, которые были новыми, пока нового радио еще не было. Сегодняшний эфир опять же проведу соло, потому что Дорогуша еще в отпуске. Вот, соответственно, именно по этой причине решил я наполнить плейлист женской энергией. Да, я люблю женщин, да, я люблю уступать места, да, я люблю быть джентльменом. Сегодня мы будем понимать с тобой и вспоминать, насколько круто женщины ведут себя в качестве фронт-вумен. Итак, все песни будут преимущественно рокового направления. Надеюсь, ты не против. Хотя, если и против, то кто же спрашивает-то? Ребятушки, начнем с Джон Джетт. Эта барышня в начале 80-х сделала кавер на одну не очень известную песню, да так сделала, что 10 недель провела на верхушке чарта и влюбила в себя, ну, всю тусовку.

Надо напомнить, что этот клип на эту композицию был очень популярен в начале 80-х и как раз-таки в том самом MTV, который мы с тобой представляем. Это проект «Что было раньше» на новом радио. Слушаем крутые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодняшний посвящен дамам, сегодняшний посвящен красивым, крутым женщинам, фронт-вумен легендарных коллективов. Преимущественно рокового направления. Следующая блондиночка всем нам хорошо известна, собственно, и... Ее группа называется «Блонди». Угу. Знаешь ли ты такого парня, как Джорджо Мородер? Конечно же, знаешь. Он написал вообще огромное количество диско-композиций. Этот жанр возвел вот просто в то самое состояние, которое мы любим. И что еще сделал? Он написал саундтрек к фильму с Аль Пачино «Лицо со шрамом». Угу. А еще он написал саундтрек к замечательному фильму «Американский жиголо». Там Ричард Гир. Молодой и настолько жиголо, насколько ты можешь себе представить. Так вот, Дебора Харри эту композицию исполнила от лица куртизанки. Собственно, сейчас ее и послушаем с превеликим удовольствием. А когда такие люди берутся за дело, и песни живут десятилетиями. Это 80-й год, представь себе. Может быть, даже песня старше, ну, я не знаю, мамы чьей-то.

созвонимся обязательно. Проект «Что было раньше» на новом радио. Данил Михайлов, сегодня соло. Сегодняшний плейлист посвящен дамам. Да, фронт-вумен преимущественно. И если я вспоминал под предыдущую композицию фильм с Ричардом Гиром «Американский жиголо», где вот эта вот блондинка исполнила титульную композицию, то прямо сейчас другая блондинка исполнит композицию из другого фильма с Гиром, который называется «Красотка». Роксет — это, кстати, группа. Не все в курсе, что это не дуэт.

Женский плейлист на новом радио. Шикарных вокалисток сегодня слушаем. Друзья, большое спасибо за сообщения. Вижу их в нашем канале «Новое радио». Вот, например, вы Эми Вайнхаус упоминаете. Но Эми, она крута сама по себе. Она не была никогда лидером группы. А вот Маша Макарова – лидер группы. Причем со своими медведями она разбирается не хуже, чем героиня одноименного мультфильма. Ну, а это фильм, этот фильм тебе прекрасно известен. И мелодия. И вообще, согласись, саунд того периода очень, вот прям за душу берет. Я весь в мурашечках. Да, я думаю, не только я. Красивое продолжение. ЧБР.

продолжаем ЧБР. Сам слушаю тут на полную громкость. Благо, динамики и аппаратура в студии сумасшедшие. И вот пульт за $1 000 000 сейчас подчиняется моим перстам. Данил Михайлов за старшего. Сегодня соло. Финальный раз соло, потому что через неделю Дорогуша вернется сюда, в соседнее кресло. И будем фитовать. А пока, ребятушки, а пока вот вам дуэт. Другой из Великобритании 80-х, в котором рыжая бестия солирует.

0: Кто-то хочет тебя использовать, кто-то хочет быть использованным. Такая вот философия. Sweet Dreams на новом радио и Ритмик с Энни Ленокс. Сегодня слушаем потрясающих фронт-вумен в проекте «Что было раньше» на новом радио. Продолжение скоро.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
6: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга

0: хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодняшний плейлист посвящен женщинам. Собственно, все выпуски посвящены так или иначе нашим любимым, нашим прекрасным. Но сегодня мы слушаем исключительно фронт-вумен. Щуплых, может быть, иногда. Всегда красивых. Всегда эффектных и всегда бесконечно энергичных вокалисток крутых групп. Сегодня преимущественно рокового направления плейлист. И вот, например, группа Guano Apes нам больше известна по каверу на Alphaville, да, Big in Japan, или же по гимну сноубордистов. Однако же у них огромное количество и других прекрасных песен, а как известно, ЧБР — это не только суповой набор суперхитов, это еще и иногда погружение в воспоминания. Вот, например, данная композиция, она скорее о цвете.

фантастическая энергия Гона Эйпс на новом радио. Проект «Что было раньше». Сегодня плейлист, посвященный женщинам фронтвумен. О чем песня? Это песня о том, когда ты цепляешься за то, что уже ушло, и про то, как даже в боли можно видеть красоту. Так говорила Сандра Несич о данной композиции. И примерно то же самое мы слышим и в песне Юлии Чичериной «40 тысяч километров». К протяженности экватора это никакого отношения не имеет. Это драма другого разряда.

Такая вот драма. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Ребятушки, вы несколько раз сегодня во время ЧБРочки на новом радио вспомнили, в нашем канале, вспомнили про группу Cardigans. Очаровательная шведская группа и вокалистка прекрасная, и она идеально вписывается в сегодняшний плейлист, который посвящен Front Woman. Так вот, песню My Favorite Game мы уже немножечко затерли до дыр, а вот песню из Ромео и Джульетты как раз-таки послушать будет очень даже в тему.

0: забирал пассажиров с СНТ, заиграла песни из фильма «Красотка». Попросили сделать погромче. Я сделал. Вместо чая огурчиками угостили последнего урожая. Мелочи приятные. Это от Сергея сообщение. Серж, ну я тебя умоляю, это приятнее любого стольника. Кайф вообще. Кстати, друзья, не забываем, если играет в машине новое радио, вокруг приятно пахнет и шеф не напрягает, это однозначно 10% чая остается. А мы продолжим проект, что было раньше, посвященный красоткам фронтвумен, после короткого коммерческого момента.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Новое радио.
9: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
10: Что было раньше?

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Проект «Что было раньше» сегодня слушаем роскошных фронтвумен и, соответственно, их бенды. А Данил Михайлов сегодня соло. Почему такая тема? Да потому что соскучился по дорогуше. Ребятушки, ну что, обратимся, наверное, немножечко к готик-року. А почему бы и нет? 2003 год. 23 года назад. Ну ладно, 80-е уже слушали, 90-е были. Нулевым всегда рады.

продолжаем проект «Что было раньше» на новом радио. Следующая вокалистка — это просто легенда. Она родом из СССР. У нее потрясающий голос, просто фантастический. Рядом с ней всегда играют восхитительные музыканты. Но сперва коротенькая загадка, да? Она в 84-м году сидела в бутырской тюрьме, а потом еще и в Тюмени на лесозаготовке работала. Представляешь, какая биография мощная? И все равно это ее ни капельки не сломило. Она роскошна, она легенда. Друзья, сегодняшний выпуск проекта «Что было раньше» посвящен женщинам. Фронтвумен. Это новое радио, можем себе позволить, но данное время суток под эту песню подходит идеально.

Не, ну слабо брать не надо. Проект «Что было раньше» на новом радио. Когда вы какие-то экзотические, изысканные имена вспоминаете у нас в чатике нового радио, как будто бы я их упущу. А может быть, упущу, а может быть, не упущу. Но, опять же, на понт брать не надо. И на слабо тем более. Мы продолжим ЧБР после короткой паузы. Круто будет.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Вот когда я вижу в предложениях группа «Лицей», «Органическая леди»,

Ну, красотка, да? Линда Перри писала песни для Кристины Агилеры, для Пинк, для Гвен Стефани. Гвен, кстати, надо послушать сегодня. Для Алиши Кис, для много для кого.

0: сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?

Что было раньше на новом радио, слушаем крутые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. И сегодня исключительно женские голоса, потому что тема эфира «Фронтвумен». Роскошные, прекрасные, замечательные герцогини, которых много не бывает. Итак, ребятушки, я даже не буду прелюдию озвучивать. Долорес Риордан. Можно было взять другую песню, да. «Animals», например, потому что мы не любим суповой набор, но... Коль уж женский вокал сегодня раскрываем, то пусть будет эта песня. Кстати, в скрижалях отмечено, что это любимая песня Папы Римского Иоанна Павла II. И сразу, да? Как-то прям возвышается. Очень драматичная композиция.

Вот это соло, не хуже голоса, прям под кожу забирается. Проект, что был раньше на новом радио, посвященный фронт-вумен. Ребятушки, немножечко стряхнуть мурашки поможет, а может быть и не поможет. Жена Курта Кобейна. Помните такую? Угу. Крутая дама. Вот так вот она звучит.

потрясающая дама. Она, кстати, снялась в фантастически крутом фильме, который называется «Народ против Ларри Флинта». Вот, ну и в целом, мощная, живучая Кортни Лав. Мы продолжаем слушать вокалисток. Энергичных, прекрасных и замечательных, и очень даже плавных. Если уж тему кино затронули, то давай теперь к Бондиане немножечко обратимся. Ширли Мэнсон, титульная дива группы Garbage. И выглядит роскошно, и поет сногсшибательно. Может быть, даже захочется и фильм пересмотреть. И целого мира мало. Пирс Броснан в роли Бонда, ну, как по мне, очень крутой.

вроде неплохо идем. Проект «Что было раньше» на Новом радио. Данил Михайлов, сия, сегодня соло, потому что дорогуши нет, но плейлист посвящен дорогушам. Самым лучшим, самым прекрасным и замечательным фронтвумен. Так, ребятушки, помните ли вы в фильме «Брат» первой части, как Данила Багров случайно оказался на вписке музыкантов? Конечно, все помните. И помните вот этот эпизод, как Настя Полева поет с Сергеем Чиграковым песню. Можно было бы и эту песенку поставить, но она не то чтобы прям вот супер как-то популярна. Еще они исполняли в «Брате» в первой части, я про Настю, с Бутусовым «Летучий фрегат» песню. Ну, кусочек он там смотрел по видео. Вот, ну, в общем-то, без Насти Полевой, без иконы уральского рока нельзя представить сегодняшний выпуск. И, честно говоря, она меня на него и надоумила. Я как-то рандомно услышал песенку «Голоса», которую не слышал лет 20, наверное. И думаю, а почему бы вот не покрутить? Ну, классно же. В общем, впервые она сегодня у нас в эфире. Я не знаю, в курсе ли вы вообще этой песни, слышали ли вы ее когда-нибудь. Вот, но если в нашем канале отреагируете, буду признателен. Послушайте, как вот вообще вот как звучит Настя Полева. Записывается с лучшими музыкантами. И Вадим Самойлов с ней фиты делал, и Чиграков, само собой упомянутый, и Вячеслав Бутусов. Одно время они даже вместе музицировали долго, и там Вадим Самойлов, Агата Кристи. Ну, в общем, кого только вспомнишь, все рядом с ней были.

Екатеринбуржцы на связи. Пишут, что Настя из Первоуральска. Ну и хорошо, сейчас в Санкт-Петербурге живет и здравствует, давным-давно прекрасно себя чувствует, как и большое количество рокеров. Рокеры из Петербурга еще будут услышаны сегодня, рокерши вернее, потому что тема сегодня фронтвумен, преимущественно рокового направления. Не послушать Нодаупт мы не можем, почему? Ну потому что такая красивая фронтвумен обязательно должна быть в нашем эфире. Вот, ну только давай не Don't Speak, ну сколько можно? Ну ей-богу, давай послушаем их кавер на не менее популярную группу из 80-х «Talk Talk, It's My Life». Женским вокалом шикарно звучит.

и Paramore, и Pretty Reckless, и кого только не вспоминайте, друзья. Аврил Лавин, мое почтение. Даже Ранетки здесь. Sixpence None the Richer, Лина Кофман вспомнила. Спасибо за то, что заставил меня продемонстрировать свой шикарный английский. Guan Apes были, девчоночки эти сегодня. Точнее, Sandra Nessage звучала. Fleetwood Mac тоже были замечены. Алло, Дженнис Джоплин. Ну уж тут, пардон, муа, всех послушать не успеем, однако стараться будем. Проект «Что было раньше» на новом радио. Продолжение очень и очень скоро.

0: Это что здесь, бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Проект «Что было раньше» на новом радио. Крутые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодняшний плейлист, как я уже 100 раз говорил, посвящен герцогиням, титульным принцессам мира рок-музыки преимущественно. Так вот, давайте теперь еще немножечко, наверное, готик-рок добавим, потому что Nightwish не звучали? Не звучали. Они вообще специализируются на вокалистках. У них, ну, что не фронтвумен, то, соответственно, красотка. Но мы послушаем Тарью Турунен.

Неплохо, правда? Проект «Что было раньше» на новом радио, но есть ощущение, что я сейчас еду в машине в институт у себя в Тольятти и слушаю Бачинского и Стилавина. Ну а между делом песня. Сегодняшний плейлист посвящен женщинам, фронтвумен, легендарных коллективов. Ну, может быть, не всегда прям совсем уж легендарных, но очень хороших и качественных. Вот, пожалуйста, группа Total. Кузина Макса Фадеева очень даже умеет в обращении с такими тяжелыми инструментами. Шикарный вокал. Ну и покуда мы не только субовой набор, так сказать, слушаем, мы иногда и вспоминаем немножечко подзабытые. Вот, пожалуйста, уходим на закат. Ко времени подходит, кстати.

проект, что было раньше на новом радио. Ребятки, пока еще не расходимся. Вот, например, в тему сегодняшнего выпуска пусть прозвучит и Шаде. Почему-то Шаде у нас ассоциируется с одной роскошной женщиной. Но на самом деле Шаде изначально и вообще во все времена это музыкальный коллектив с сумасшедшими музыкантами и с бесподобной вокалисткой. Можем себе позволить вечером.

0: Воздаем нежности вечеру. Проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодня исключительно фронт-вумен, только женские голоса. Иногда я перебиваю чуть-чуточку, совсем как конферансье Данила Михайлова. Сегодня соло. После короткой паузы, скорее всего, мы не успеем ни «Шокинг Блю» послушать, ни «Джефферсон Эйрплейн», ни «Твистед Систер». Да даже мои любимые «Парамор», наверное, вряд ли тоже умудрятся попасть в плейлист. Но другие женские голоса будут непременно.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: Новое радио. Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: Все так, проект «Что было раньше», повтор в субботу в это же время. Также можно будет его послушать в будущем на канале «Усатая пушка». Кстати, ребятушки, спасибо большое, что на канале «Нового радио» много-много-много-много комментариев оставляете. Но мало-мало-мало-мало реакций. Мало огонечков. Мне кажется, дорогуша, когда приедет, увидит вот это вот все, выйдет из отпуска, скажет, что-то ты тут без меня совсем потух. Но я же не совсем потух. Кстати, дорогуши следующую песню и посвящаю, точнее, ее празднованию. Собственно, грядущая весна будет именно такой. Сегодня у нас в эфире исключительно женские голоса «Фронтвумен».

Ладно, ребяточки, убедили. Фронтвумен так фронтвумен. Послушаем и голландских супер-мега-звезд. Группа Shocking Blue и их фронтвумен Маришка Велес. Ну, финал такой у нас. Надо же вот успеть что-нибудь прям необъятное объять попробовать.

Вот 100% сейчас все подпевают. И давайте останавливаться не будем. Проект «Что было раньше» сегодня фронтвумен исключительно. Jefferson Airplane. Вот уж где фронтвумен, так фронтвумен. Вообще всех там в узде держала. До сих пор себя прекрасно чувствует.

Так, ну что, Грейс Слик послушали. Сложно вообще поверить, что 86 лет ей в этом году исполняется. Это вот при том, что она дива рок-н-ролла. Ребятушки, ну а на сегодня все. Пора уже завершать выпуск. Тема сегодня у нас вокалистки, титульной героини преимущественно рокового направления. И финалочка, она неочевидная. Вот теперь вот из Сан-Франциско мы в Туманный Альбион отправляемся. Здесь у нас великолепная Элизабет Гиббонс, группа Portishead. Собственно, когда она родилась, группа Jefferson Airplane рвала планету, если можно так выразиться. Ну а сейчас все, никакого рванья, спокойствие.

0: новое на новом.
1: Всем привет! Это моя Мишель. Встречайте наш новый трек с Бастой «Если я буду танцевать» на новом радио.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Я тебе...

0: дитя.
1: Я долго искал других, но в себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

эти треки были новыми, когда нового еще не было.

раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. Это армия судьбы навсегда. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
5: Новое радио и Velvet Music представляют
6: Припати.
7: By DJ M. Hass.

0: by DJ M. Hustler на новом радио. Ну что, думали, отпустила?
1: О, боже, нет!
0: Целый месяц ничего не беспокоит.
1: Right round, лох.
0: Никаких криков.
1: Пожалуйста!
0: Никаких споров.
1: Поставь лучше песню, что ты людей мучаешь.
0: Никто не бесит.
1: Не стоит тренировать свою любовь.
0: Вы даже начали привыкать. К сожалению, это не лечится.
1: Я вам клянусь, я месяц в дурке лежал, там не было такого.
0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Увеличиваем дозировку.
0: С 31 августа с 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».
2: Тут спрашивают, а рубрика «Обзови Олега» не планируется?
3: Я вас забаню всех.
0: То самое шоу. На новом радио.
1: Упс.
0: Смиритесь. Припати.

0: Кстати, это Акмаль. Слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Пади в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Реклама. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Скажи счастью «да».
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Да что?
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Сонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: На меня

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
1: а может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Да что вы заработали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
8: Он не изменил.
7: Горько.
8: В нашей семье давно нет любви.
7: Горько.
9: Все разрушилось. Все.
7: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
7: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
2: Новое радио.
15: Давай станцуем вместе этот последний танец. И разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Сплюс. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений с

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.nuradio.com.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.

0: премьера. По мотивам культовой повести братьев Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».